0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Аутолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Аутолидер. 068-55-75-75.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
5: Машина до

0: А, нет, это было 29 сентября.
1: До ушного... А, септемора трекута.
0: Да-да-да, но у меня три в одном было.
1: А ну ми?
0: Три года свадьбы.
1: Да.
0: Крестили малого.
1: Да.
0: И повенчались.

0: Примара это которая?
1: Класса Антея Патра.
0: А еще здесь, в Молдове.
1: Аша, унде? В чей сектор?
0: Мне кажется, это было то ли 30-е, то ли 33-е на Ботанике.
1: Ла Ботаника.
0: Это конец Титулеску, где-то там слева.
1: Și acum cum s-ar numi acel liceu? Cei care sunt la radio, școala numărul 30?
0: Кажется, да.
1: 30.
0: Нет, было две. Друг напротив друга. Одна 30-я, одна 33-я.
1: Угу.
0: Я не помню какая, но та, которая слева.
1: Din care parte?
0: Я ходил в левую школу, все нормально.
1: Cu câți ani urmă s-a întâmplat asta?
0: Могу только так сказать, что в левую школу, поэтому я диджей. Что ты спросил?
1: În ce an ai mers prima dată la școală? Iată, amintește-ți, a fost de mult?
0: Кажется, в 7. 7 лет, но я не знаю, сколько это было очень давно.
1: Думаю, че она и плекат, в каком году? Да, что к если интребаля форте грешь, я просто тебе скурчку ваку.
0: А, не подожди, если мне было 7 лет, значит это 97-й год был.
1: Но за чешапты! Eu aveam un an forță. Din 96-97, cineva clasa 1, cineva abia pășea în lumea asta frumoasă. Da, ia să vedem așa, prieteni, Telegramul și TikTok-ul nostru. Salutați-vă localitatea, gimnaziul, liceul, unde ați făcut voi clasa 1 sau clasele primare, de la 1

вчера пе цинева. Доброго дня, ведущий. Спасибо огромное. Вам хорошего дня. Салутаре de la Ion, scutelnic de la Fan Dum. Dragilor, este ziua profesorilor. Vreau să veniți fiecare cu un mesaj de felicitare.

Поза по телеграм Шидера Присакар Иван. Поздравляю мою маму с днем учителя, хотя она и продавец, но 43 года учит, как жить. Как это красиво, Славик. Айз возуче фрумоса азис. Аста мои эмоционат, кер. Поздравляем вашу маму, Славик. И Иван не до поза, и Иван, и Октавиан.

Ано, Феличита. Максимум Пауэр зичем, и каждый вечер всей семьей включаем твой эфир. И кажется, ты член нашей семьи. Спасибо вам огромное. Целую вашу семью. Привет вам издалека, да? Мерси, Крис, Кати. Thank you so much. Феличита, друзья, профессорлор, доамне Галина, и тутурор профессорлор из сату Слобозия, районну Штефан Вода, де ла Надя, вине месажу, те салут, Надюша. Юре Ляху не салута. Привет де ла Игор, привет Украина. О са фие, да, а 34-а пьеса е, а ця пьеса, дежа е пуса, Иван Анатольевич. Галина...

0: 5 ан гарантия.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincon и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на micob.md.
2: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.